0: Πρωινό.
1: Ваш пес у чадлаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
2: Вечна Роборок.си.
1: Сонце жге.